Так кто тогда сыграет? Ваш я сыган без ему скрец. Он де лост мит сих оф канфул депортиен. Ту бист кума оне гэлт. Und mit nix verlost die Welt. Also, Gabba, du hast gar nix zu.